0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια ο Κασπάρ.
2: Και Λάσσας. Λάσσας.
1: Γεια ο Κασπάρ.
2: Πω.
3: Ποιος κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πω Λάσσο.
1: Алло?
2: Лабадина.
1: Лабадина.
2: Каймина, сейчас первым аукта скамбина.
1: Но?
2: А Русия мусясат.
1: А кто ты нурей?
2: Нурей, у кацу даритум одна уя лайпене свалимо графика.
1: Вот да. Графика! Валит! Ты, Ира, говорит, пасмус валитая.
2: Че висай китас рейкалас, мата, таш первым аукте кирпикла ты дринею.
1: А кур че бус пасмус кирпикла?
2: Первым аукте сакау юг.
1: Та пасмус Ира валитая?
2: Ей саке плауку не валис, ты трез гиранто и валите патис.
1: О, бля, бля. Бля, бля. Ну, а кайтрип, добро, мяс, яйму кесим, и мяс тар туресим валит саму калидри.
2: Уж тат кирпикла туресим.
1: Ну, не жена, у тебя, нема, ну, дукра, кальбек су дукра. Рената!
4: Я не буду
1: делать. И не валит.
2: О, юс хемини не шоу, я тар попростай.
1: Попростай.
2: Юмс не кайнуату кирпиклас паслугас.
1: Ну, клусик, ну, и шкур ты нас бус плука, я ж не супранту.
2: Аж виска и лайпти не шлосю, шукшлиню не наудосю.
1: Ну, а кайп кити жмонес? Ну, не жена, аж гивену кетвертам аукште.
2: Яйгу юс карц но карто пошлотумет, юсу шеймай кирпиклас паслугас не кайнуату.
1: Ну, не жена, пожюресим, клусик. Яйгу кас, яу пасишлосим, яйгу яу буш лабай шукшлита.
2: О, сакикит, юс нико приеш, яйгу аж дар ир шуну кирпикла атидарисю.
1: Шуну? Блин. Ну, не жена, клусик, ман та спац. Кайп ще жмонец, яйгу сутикс, ман та спац.
2: Дар венас варбус даликас.
1: Но.
2: Че ла луна ир лашас по лашо.
1: Гарай, супротал. Гарай, ачи, ачи.

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γιώτα σπατ.
2: Και Λάσσας. Λάσσας.
1: Γιώτα σπατ.
2: Πω.
3: Τι ως κάγιο ακάουγιατ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πω Λάσσο.
1: Алло?
2: Лавадина.
1: Лавадина.
2: Кайвина, сиш первым аукста скамбина.
1: Но?
2: А Русия мусясат.
1: А кто-то нурей?
2: Нурей, у кого-то даритом одно уя лайфти не свалимо графика.
1: Вот, да. Графика! Валит! Ты, Ира, говорит, пасмус валит, я.
2: Че висай китас рейкала, смататаш первым аукста кирпикла, ты даринею.
1: А куча че будет пасмус кирпикла?
2: Первым аукста, сакау юг.
1: Ты пасмус, Ира, валит, я?
2: Ги сак, я плаку, не валис, ты турец гиранто и валит и патис.
1: О, бля, бля. Бля, бля. Ну, а кайтрып, добро, мяс, я ему кесим, и мяс, дар туресим, валит саму калидре.
2: Устат кирпикла туресим?
1: Ну, не жена, у тебя, не ману, дукра, кальбексу дукра. Рената! Ринай, пасаки, не валит.
2: О, юс хемини не шоят, ар попростай?
1: Попростай.
2: Юмс не кайноту кирпиклас паслугас?
1: Ну, клусик, ну, из курта не сбус плука, я ж не супранту.
2: Аш вискай лайпти не шлосю, шукшлиню не наудосю.
1: Ну, а кайп кити жмонес? Ну, не жена, аш гивену кетвертам аукште.
2: Яйгу юс карц, но карто пошлотумет, юсу шеймай кирпик. Kirpyklos paslaugos nekainuotų.
1: Nu, nežino, pažiūrėsim, klausyk. Jeigu kas, jau pasišluosim, jeigu jau bus labai šukšlinta.
2: O sakykit, jūs nieko prieš, jeigu aš dar ir šunų kirpyklą atidarysiu.
1: Šunų? Bėm. Nu, nežinau, klausyk, man tas pats. Kaip čia žmonės, jeigu sutiks, man tas pats.
2: Dar vienas svarbus dalykas.
1: Nu?
2: Čia La Luna ir Lašas po Lašo.
1: Gerai, supratau. Gerai, ačiū.